0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 12 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Нерея и Ахиллея, римских воинов, о мученической смерти которых упоминает папа Дамас. За веру в Христа Нерей и Ахиллей были обезглавлены в Риме при императоре Диоклетиане в 304 году, похоронены на кладбище Домитиллы у Ордейской дороги. Сестры, братья, в наших передачах мы часто говорим о свидетелях веры, кто засвидетельствовал доброе исповедание, кто испил чашу до дна. Христианский мир вновь и вновь подвергается испытанию мученичества, которое, как казалось, осталось в прошлом вместе с падением тоталитарных безбожных режимов. Вот почему мы не можем молчать об их свидетельстве. Весь христианский мир склоняет голову перед современными свидетелями веры в Иисуса Христа воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Коломийского. Он служил в Смоленске в церкви непорочного зачатия Богородицы, расстрелян в 1920 году. «Святой Дух, освети меня».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Премьер-министр Судана Камиль Идрис, дипломат и бывший сотрудник ООН, посетил Ватикан с официальным визитом. Папа Лев принял его на частной аудиенции 11 мая. После беседы со Святейшим Отцом глава Временного правительства этой страны, где разворачивается крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа на фоне изнуряющей войны, встретился с руководством Госсекретариата Ватикана. В переговорах участвовали кардинал Пьетро Паролин и заместитель секретаря по связям с государствами Михаице Блаш. В ходе сердечной беседы, сообщает зал печати Ватикана, стороны подчеркнули важность взаимодействия между Святейшим Престолом и Суданом и значимый вклад поместной церкви во благо страны. Речь шла в особенности о тяжелой политической обстановке в Судане, ставшем ареной одного из жесточайших военных конфликтов в мире. В результате начавшихся 3 года назад столкновений между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования погибли сотни тысяч мирных жителей, а около 15 миллионов бежали из своих домов. Премьер-министр Судана и иерархи госсекретариата вновь отметили, насколько важно достичь прекращения огня, оказать помощь населению и запустить искренний диалог между всеми компонентами государства, чтобы положить конец войне и совместно построить мирное будущее.

Полдень 10 мая, предваряя чтение молитвы Реджина Челли, папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от святого Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Епископ Рима подчеркнул: «Часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится ценой, которую мы платим за божественную любовь. Однако

сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть». Она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви. В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита, Духа истины. В жизненных испытаниях мы не оставлены одни, у нас есть защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию обвинителя, врага человеческого. Святой Дух, Параклит – это сила истины, которая объединяет людей в церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель, отец лжи, стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой. Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума. Это реальность божественной жизни, благодаря которой все было сотворено из ничего и искуплено от смерти. Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной Любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой.

Папа Лев XIV принял делегацию мусульманских общин и представителей католической церкви Сенегала. По его словам, отношения между верующими разных религий в этой стране носят образцовый характер. Святейший Отец отметил, что эта встреча является важным выражением дружбы и общего стремления к созиданию мирного и братского общества. «Вы родом из Сенегала, страны теранга, гостеприимства и солидарности, земли живых семейных уз, дружелюбия и добрососедства христиан, мусульман и верующих других традиций». Папа выразил сожаление, что в Африке до сих пор продолжают бушевать вооруженные конфликты, последствия которых разрушительны для ее жителей, вызывают тревожный рост экстремистского насилия и испытывают на прочность целые страны. Это приводит к увеличению миграции, подталкивает к взаимной ненависти и ослабляет духовные ориентиры для молодежи. В этом контексте ценности, воплощенные в духе теранга и межрелигиозного диалога, являются ценным инструментом для снижения напряженности и созидания прочного мира. Лев XIV подчеркнул, что мир нуждается в дипломатии, межрелигиозном диалоге, основанном на мире, справедливости и правде. Мы, христиане и мусульмане, вместе верим, что каждый человек сотворен руками Бога и, следовательно, наделен достоинством, которое ни один закон или человеческая власть не имеет права отнять. Святейший Отец процитировал Всеобщую декларацию прав человека, которая подчеркивает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Любая форма дискриминации, преследования по признаку расы, религии или происхождения должна быть осуждена, а любая попытка использовать имя Бога в военных, экономических или политических целях отвергнута. В конце встречи Лев XIV вознес молитву, дабы всемогущий Бог возродил в людях потребность во взаимопонимании и диалоге, а также в жизни, основанной на взаимном уважении и братстве.

0: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
1: Уважаемые слушатели, иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нем раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти своих овец, сказал ему самые важные слова «следуй за мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания, остается только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестает быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека – непрямая дорога, даже после встречи с Богом оно все еще ищет, боится, оглядывается. Мы продолжаем цикл бесед после воскресения «Путь учеников». 21 глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи. Путь учеников после встречи с воскресшим начинается с бесплодной ночи, с момента, когда привычный опыт перестает приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия. Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надежным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принес своей Пасхой. Новизна Пасхи не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда Церковь перестает опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги. Даже сети приходится закидывать иначе. В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра, броска в воду навстречу Христу. Апостол понимает, можно иметь полный улов и все же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения. В четвертой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму, они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека. В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце, в нем постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая, та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание. Христос доверяет ему пасти своих овец не потому, что Петр силен, а потому, что научился принимать прощение. В тот момент, когда звучит последнее «следуй за мною», Петр оглядывается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Петр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в церкви, и все же рядом с этим поручением остается другой ученик, тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнает Господа и первым верит в воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба. Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе – Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, которого любил Иисус, чье распознавание рождается из любви, которая узнает. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой – способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создает дистанции, скорее оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперед, а остается рядом, помогая понять то, что уже происходит. «Господи, а он что?» Этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества. «Тебе что до того? Ты иди за мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

этом эпизоде вопрос Петра перестает быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути – момент, когда взгляд перестает быть обращенным ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже когда мы следуем за Христом внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственной роли, значимости, места. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношение. Это ученик, которого любил Иисус. А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством. Оно остается свидетельством того, что в церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость. Петр только что получил от Христа все – прощение, призвание, доверие, и все же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не его, а свое место среди других. От этого зависит весь путь. Либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

universo y gratitud a la vida.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 12 мая, католическая церковь чтит память святых мучеников Нерея и Ахиллея, римских воинов, о мученической смерти которых упоминает папа Дамас. За веру в Христа Нерей и Ахиллей были обезглавлены в Риме при императоре Диоклетиане в 304 году, похоронены на кладбище Домитиллы у Ордейской дороги. Сестры, братья, в наших передачах мы часто говорим о свидетелях веры, кто засвидетельствовал доброе исповедание, кто испил чашу до дна. Христианский мир вновь и вновь подвергается испытанию мученичества, которое, как казалось, осталось в прошлом вместе с падением тоталитарных безбожных режимов. Вот почему мы не можем молчать об их свидетельстве. Весь христианский мир склоняет голову перед современными свидетелями веры в Иисуса Христа воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Коломийского. Он служил в Смоленске в церкви непорочного зачатия Богородицы, расстрелян в 1920 году. «Святой Дух, освети меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Премьер-министр Судана Камиль Идрис, дипломат и бывший сотрудник ООН, посетил Ватикан с официальным визитом. Папа Лев принял его на частной аудиенции 11 мая. После беседы со Святейшим Отцом глава Временного правительства этой страны, где разворачивается крупнейшая в мире гуманитарная катастрофа на фоне изнуряющей войны, встретился с руководством Госсекретариата Ватикана. В переговорах участвовали кардинал Пьетро Паролин и заместитель секретаря по связям с государствами Михаице Блаш. В ходе сердечной беседы, сообщает зал печати Ватикана, стороны подчеркнули важность взаимодействия между Святейшим Престолом и Суданом и значимый вклад поместной церкви во благо страны. Речь шла в особенности о тяжелой политической обстановке в Судане, ставшем ареной одного из жесточайших военных конфликтов в мире. В результате начавшихся 3 года назад столкновений между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования погибли сотни тысяч мирных жителей, а около 15 миллионов бежали из своих домов. Премьер-министр Судана и иерархи госсекретариата вновь отметили, насколько важно достичь прекращения огня, оказать помощь населению и запустить искренний диалог между всеми компонентами государства, чтобы положить конец войне и совместно построить мирное будущее.

полдень 10 мая, предваряя чтение молитвы Реджина Чели, папа Лев XIV размышлял над словами Иисуса из Евангелия от святого Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Епископ Рима подчеркнул: «Часто мы ошибочно полагаем, будто Бог любит нас за то, что мы соблюдаем Его заповеди. В такой логике наша праведность становится ценой, которую мы платим за божественную любовь. Однако истина Евангелия этому прямо противоположна. Мы любимы не потому, что соблюдаем заповеди. Напротив, только Божья любовь делает нас способными их соблюдать», — пояснил Святейший Отец. «Божья любовь является условием нашей праведности, а не наоборот. Заповеди Иисуса — это не шантаж и не условия сделки, а приглашение к живым отношениям». Папа напомнил, что Иисус сам выступает живым критерием и неизменным каноном подлинной любви, той, что остается верной вовеки, сохраняя свою чистоту и безусловность. В такой любви нет места сомнениям, оговоркам «но» или переменчивым «может быть». Она всецело отдает себя, не стремясь к обладанию, и дарует жизнь, не требуя ничего взамен. Святейший Отец подчеркнул, что наша способность любить является прямым следствием того, что Бог возлюбил нас первым. В этом свете заповеди Господни перестают восприниматься как внешнее бремя, они превращаются в глубокий духовный стиль и путь к спасению, который исцеляет человека от эгоистичных привязанностей и ложных подобий любви. В воскресном евангельском фрагменте Господь обещает ученикам Параклита, Духа истины. В жизненных испытаниях мы не оставлены одни, у нас есть защитник. Святейший Отец противопоставил деяние Святого Духа действию обвинителя, врага человеческого. Святой Дух, Параклит – это сила истины, которая объединяет людей в церковь, созидая народ братьев и сестер. Обвинитель, отец лжи, стремится противопоставить человека Богу и разделить людей между собой. Папа отметил, что мир не может принять этот дар, пока упорствует во зле, которое угнетает бедных, исключает слабых и убивает невинных. Но для тех, кто отвечает на любовь Христа, Дух Святой становится верным союзником. Слово «любовь» в христианском понимании – это не просто абстрактная идея человеческого ума. Это реальность божественной жизни, благодаря которой все было сотворено из ничего и искуплено от смерти. Вверяя паломников заступничеству Девы Марии, Матери Божественной Любви, Лев XIV призвал каждого дорожить этим вовлекающим общением жизни с Отцом и Сыном, которое дарует Святой

0: Папа Лев XIV принял делегацию мусульманских общин и представителей католической церкви Сенегала. По его словам, отношения между верующими разных религий в этой стране носят образцовый характер. Святейший Отец отметил, что эта встреча является важным выражением дружбы и общего стремления к созиданию мирного и братского общества. «Вы родом из Сенегала, страны теранга, гостеприимства и солидарности, земли живых семейных уз, дружелюбия и добрососедства христиан, мусульман и верующих других традиций». Папа выразил сожаление, что в Африке до сих пор продолжают бушевать вооруженные конфликты, последствия которых разрушительны для ее жителей, вызывают тревожный рост экстремистского насилия и испытывают на прочность целые страны. Это приводит к увеличению миграции, подталкивает к взаимной ненависти и ослабляет духовные ориентиры для молодежи. В этом контексте ценности, воплощенные в духе теранга и межрелигиозного диалога, являются ценным инструментом для снижения напряженности и созидания прочного мира. Лев XIV подчеркнул, что мир нуждается в дипломатии, межрелигиозном диалоге, основанном на мире, справедливости и правде. Мы, христиане и мусульмане, вместе верим, что каждый человек сотворен руками Бога и, следовательно, наделен достоинством, которое ни один закон или человеческая власть не имеет права отнять. Святейший Отец процитировал Всеобщую декларацию прав человека, которая подчеркивает, что все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах. Любая форма дискриминации, преследования по признаку расы, религии или происхождения должна быть осуждена, а любая попытка использовать имя Бога в военных, экономических или политических целях отвергнута. В конце встречи Лев XIV вознес молитву, дабы всемогущий Бог возродил в людях потребность во взаимопонимании и диалоге, а также в жизни, основанной на взаимном уважении и братстве.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, иногда Евангелие поражает не чудесами, а тем, как в нем раскрывается человеческое сердце. Вот Христос только что восстановил Петра после его отречения, доверил ему пасти своих овец, сказал ему самые важные слова «следуй за мною». Кажется, что после этих слов уже не может быть внутреннего колебания, остается только идти за Христом. Именно здесь Евангелие перестает быть просто рассказом о Петре и раскрывается как слово о каждом из нас. Сердце человека – непрямая дорога, даже после встречи с Богом оно все еще ищет, боится, оглядывается. Мы продолжаем цикл бесед после воскресения «Путь учеников». 21 глава Евангелия от Иоанна открывает тайну того, как Церковь впервые учится жить после Пасхи. Путь учеников после встречи с воскресшим начинается с бесплодной ночи, с момента, когда привычный опыт перестает приносить плод. В этой пустоте сетей проявляется не просто неудача, а кризис привычного доверия к собственным способам действия. Ученикам приходится заново учиться быть учениками. То, что раньше казалось надежным, уже не приносит плода. Старые способы больше не могут вместить ту новизну, которую Христос принес своей Пасхой. Новизна Пасхи не в другой жизни, а в новой глубине прежней жизни. Это касается не только той ночи на Тивериадском озере. Всякий раз, когда церковь перестает опираться на привычное и снова вслушивается в голос Господа, начинается новое движение. После Пасхи уже нельзя просто повторять вчерашние шаги. Даже сети приходится закидывать иначе. В третьей беседе мы останавливались у почти безрассудного жеста Петра, броска в воду навстречу Христу. Апостол понимает, можно иметь полный улов и все же потерять самое главное. Сам Христос оказывается важнее всего, что только что произошло, важнее результатов, успеха и даже самых красивых плодов служения. В четвертой беседе улов учеников и дар Христа уже не складываются в сумму, они начинают принадлежать одному действию. В этом открывается не просто изобилие, а тайна совместного действия Бога и человека. В разговоре, который касается Петра, Евангелие словно вскрывает его сердце. В нем постепенно умирает любовь, уверенная в собственной силе, и рождается другая, та, что умеет жить милосердием. Так рождается его призвание. Христос доверяет ему пасти своих овец не потому, что Петр силен, а потому, что научился принимать прощение. В тот момент, когда звучит последнее «следуй за мною», Петр оглядывается. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Петр только что получил ту полноту доверия, которая определяет его путь в церкви, и все же рядом с этим поручением остается другой ученик, тот, кого Евангелие называет любимым, кто первым узнает Господа и первым верит в воскресение, кто уже опережает всех у пустого гроба. Евангелие вновь удерживает рядом двух учеников, которых оно уже не раз ставило вместе – Петра, идущего через решимость и ответственность, и ученика, которого любил Иисус, чье распознавание рождается из любви, которая узнает. Один получает поручение пасти овец Христовых, другой – способность видеть и раньше других узнавать присутствие Господа. Это различие не создает дистанции, скорее оно открывает способ их совместного пути, где один не заменяет другого и не выходит вперед, а остается рядом, помогая понять то, что уже происходит. «Господи, а он что?» Этот вопрос будто сдвигает внимание с пути на жизнь другого. Ответ Христа звучит не как объяснение будущего, а как возвращение к самому основанию ученичества. «Тебе что до того? Ты иди за мною». Не как отведение взгляда от другого ученика, но как возвращение каждого к своей мере, где жизнь не определяется сравнением, а принадлежностью Христу.

В этом эпизоде вопрос Петра перестает быть только мгновенной реакцией одного ученика. Через него постепенно открывается одна из глубинных опасностей духовного пути – момент, когда взгляд перестает быть обращенным ко Христу и начинает определять себя через другого, где различие призваний уже переживается не как дар, а как соперничество. Даже когда мы следуем за Христом внутри церковного пути, это может смешаться с поиском собственной роли, значимости, места. Здесь начинает раскрываться и другой вопрос Евангелия. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Евангелие в сегодняшнем отрывке не называет ученика по имени. Его личность раскрывается не через положение, достоинство или превосходство, а через отношение. Это ученик, которого любил Иисус. А потому его присутствие рядом с Петром не становится соперничеством. Оно остается свидетельством того, что в церкви различие призваний не должно превращаться в борьбу за значимость. Петр только что получил от Христа все – прощение, призвание, доверие, и все же его взгляд смещается в сторону другого ученика. Даже рядом со Христом человек может начать искать не его, а свое место среди других. От этого зависит весь путь. Либо человек продолжает идти за Христом, либо незаметно начинает искать себя, а не Христа.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 мая Церковь вспоминает явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме. 13 мая 1917 года трем маленьким пастушкам Жасинте, Франсишку и Лусии близ португальского городка Фатима явилась Пресвятая Богородица. Когда дети рассказали об этом взрослым, им никто не поверил, но чудо повторялось 13 числа каждого следующего месяца. За время, прошедшее после этих событий, предсказания Богородицы сбывались много раз. Сестры, братья, у христиан должна быть забота лишь о том, чтобы перед вызовами современности, перед угрозами безбожия и международного терроризма стремиться к единству по слову Иисуса Христа. «Да будут все едино». Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Ланга. Он служил в Ростове-на-Дону, был настоятелем в Новочеркасске, умер от голода в Сибири. «Иисус, Ты – мое надежное прибежище».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Одиннадцатого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников восьмого коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире. Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции. Речь идет не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как тот, кто слышит крик страждущего народа и не остается безучастным к его боли. В Иисусе Христе божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку сам Бог разделил человеческую природу и страдания людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность страдать вместе с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога. Говоря о социальной ответственности, папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому королевству за прием беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Особое внимание папа уделил вызовам цифровой эпохи. Современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит к несостраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова папы Франциска о привыкании к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьезных духовных угроз современности. Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность. Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других. Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.

Ночное небо — это сокровищница красоты, открытая всем, бедным и богатым. И в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости, подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать, церковь и ее пастыри не противятся подлинной науке, но принимают ее, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука все чаще преподносилась как источник истины в противовес религии, поэтому церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами. В настоящее время, отметил папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой – отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека. В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии, подчеркнул папа. Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку, независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога. Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха. Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах. Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора Ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как «малая», потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы Римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паолинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паолинской капеллы. Все началось с папы Римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по несколько часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со Страшным судом очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески Страшного суда. Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которое вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе своей эпохи, разделенной и взорванной реформацией. Важные доктринальные и богословские вопросы затрагивает фреска «Распятие святого Петра», его последняя работа в Паолинской часовне. Изображенный в момент распятия на кресте апостол смотрит на нас удрученно, почти сомневаясь в пользе своего мученичества. К кому обращен этот ужасный взгляд? Ко всем нам, конечно, недостойным имени христиан. Но также и к кардиналам, которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Tu es Petrus», «Ты Петр». И еще «Помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства». А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни Ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Саботини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Саботини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации Страшного суда. А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Саботини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Саботини в падении Симона Мага, а Дзуккари в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 мая церковь вспоминает явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме. 13 мая 1917 года трем маленьким пастушкам Жасинте, Франсишку и Лусии близ португальского городка Фатима явилась Пресвятая Богородица. Когда дети рассказали об этом взрослым, им никто не поверил, но чудо повторялось 13 числа каждого следующего месяца. За время, прошедшее после этих событий, предсказания о Богородице сбывались много раз. Сестры, братья, у христиан должна быть забота лишь о том, чтобы перед вызовами современности, перед угрозами безбожия и международного терроризма стремиться к единству по слову Иисуса Христа. «Да будут все едино». Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Ланга. Он служил в Ростове-на-Дону, был настоятелем в Новочеркасске, умер от голода в Сибири. Иисус, Ты – мое надежное прибежище.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Одиннадцатого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников 8-го коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире. Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции. Речь идет не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как тот, кто слышит крик страждущего народа и не остается безучастным к его боли. В Иисусе Христе божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку сам Бог разделил человеческую природу и страдания людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность страдать вместе с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога. Говоря о социальной ответственности, папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому королевству за прием беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Особое внимание папа уделил вызовам цифровой эпохи. Современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит к несостраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова папы Франциска о привыкании к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьезных духовных угроз современности. Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность. Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других. Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.

Ночное небо – это сокровищница красоты, открытая всем, бедным и богатым. И в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости, подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать, церковь и ее пастыри не противятся подлинной науке, но принимают ее, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука все чаще преподносилась как источник истины в противовес религии. Поэтому церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами. В настоящее время, отметил папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой – отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека. В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии, подчеркнул папа. Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку, независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога. Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха. Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах. Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора Ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для Папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как малая, потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паолинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паолинской капеллы. Все началось с папы римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по нескольку часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со страшным судом очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески страшного суда. Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которое вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе своей эпохи, разделенной и взорванной реформацией. Важные доктринальные и богословские вопросы затрагивает фреска «Распятие святого Петра», его последняя работа в Паолинской часовне. Изображенный в момент распятия на кресте апостол смотрит на нас удрученно, почти сомневаясь в пользе своего мученичества. К кому обращен этот ужасный взгляд? Ко всем нам, конечно, недостойным имени христиан. Но также и к кардиналам, которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Ту эс Петрус», «Ты Петр». И еще, помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства. А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Сабатини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Сабатини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации Страшного суда. А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Сабатини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Сабатини в падении Симона Мага, а Дзуккари в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 мая церковь вспоминает явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме. 13 мая 1917 года трем маленьким пастушкам Жасинте, Франсишку и Лусии близ португальского городка Фатима явилась Пресвятая Богородица. Когда дети рассказали об этом взрослым, им никто не поверил, но чудо повторялось 13 числа каждого следующего месяца. За время, прошедшее после этих событий, предсказания Богородицы сбывались много раз. Сестры, братья, у христиан должна быть забота лишь о том, чтобы перед вызовами современности, перед угрозами безбожия и международного терроризма стремиться к единству по слову Иисуса Христа. «Да будут все едино». Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Ланга. Он служил в Ростове-на-Дону, был настоятелем в Новочеркасске, умер от голода в Сибири. Иисус, Ты – мое надежное прибежище.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Одиннадцатого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников 8-го коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире. Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции. Речь идет не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как тот, кто слышит крик страждущего народа и не остается безучастным к его боли. В Иисусе Христе божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку сам Бог разделил человеческую природу и страдания людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность страдать вместе с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога. Говоря о социальной ответственности, папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому королевству за прием беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Особое внимание папа уделил вызовам цифровой эпохи. Современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит к несостраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова папы Франциска о привыкании к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьезных духовных угроз современности. Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность. Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других. Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.

Ночное небо – это сокровищница красоты, открытая всем, бедным и богатым. И в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости, подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать, церковь и ее пастыри не противятся подлинной науке, но принимают ее, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука все чаще преподносилась как источник истины в противовес религии. Поэтому церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами. В настоящее время, отметил папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой – отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека. В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии, подчеркнул папа. Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку, независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога. Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха. Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах. Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как «малая», потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы Римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паолинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паолинской капеллы. Все началось с папы Римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по несколько часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со Страшным судом очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески Страшного суда. Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которая вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе

которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Ту эс Петрус», «Ты Петр». И еще, помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства. А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Сабатини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Сабатини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации Страшного суда. А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Сабатини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Сабатини в падении Симона Мага, а Дзуккари в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!